0: Спеціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо щодня і ночі.
7: Зберігайте спокій та порядок.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Социальная реклама. Телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова лайн. Лінія хітового настрою.